0: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
1: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
0: Реклама спонсора.
3: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
4: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
0: Реклама на Микс ФМ.
5: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс ФМ. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
6: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
7: Аудитория 12+.
0: Реклама на Микс ФМ.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
2: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Реклама на Mix FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс FM.

0: 7 вечера на Микс-ФМ.
1: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
2: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит Дальний Восток». Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 513608.
3: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
0: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

11 часов утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: года на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
0: Реклама на Микс.ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
0: Микс работа.
3: Филиал «Хабаровские электрические сети» требуются работники. Фельдшер, электромонтеры, водители, машинисты спецтехники, мастера, диспетчер района сетей, инженер-энергетик. Достойная заработная плата. Гарантии по трудовому кодексу и коллективному договору. Льготы молодым специалистам. Телефон 4212-59-99-58. 59-99-58.
0: Реклама на Микс FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: до 18 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ. Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
2: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
3: «Губерния» в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

полдень в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Большинство слушателей в здравии и бодром расположении духа начали свой день. Продолжаем в том же ритме. Привет вам, дорогие друзья. С вами Настя Абрамова. Это Микс ФМ. Пусть ваши выходные пройдут в лучшем виде. А Микс ФМ поделится классной музыкой. Сейчас реклама и прогноз погоды. И сразу после травмы Ники Минаж и группа Tokyo Hotel.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 513608.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Микс ФМ.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Перерыв на рекламу сделаем прямо сейчас. Как только все выясним, продолжится музыка, расскажу о ней. Against the Current, его Макс и Сия уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM. Скидка от суммы покупки. Получи выгоду до 15% на любую мягкую и корпусную мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
2: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России.

0: России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
2: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
3: Аудитория 12+.
4: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час дня в Хабаровске.

0: Пробираемся сквозь субботние дела под музыкальное сопровождение Mix FM. Все будет на высшем уровне. Главное не останавливаться на достигнутом, и еще больше музыки здесь. На волне 102.7. Небольшая реклама и прогноз погоды далее. Сразу после Lil Wayne, Maroon 5, также Мон Мартер и Робин Шульц.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
4: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
0: Микс работа.
3: Филиал «Хабаровские электрические сети» требуются работники. Фельдшер, электромонтеры, водители, машинисты спецтехники, мастера, диспетчер района сетей, инженер-энергетик. Достойная заработная плата. Гарантии по Трудовому кодексу и коллективному договору. Льготы молодым специалистам. Телефон 4212-59-99-58. 59-99-58.
0: Реклама на Mix FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Наконец-то настала суббота, и можно посвятить этот день себе и своим личным делам. И здорово, и хорошо, когда есть для этого свободная минутка. Но пока у нас готовится новый музыкальный блок, можете послушать рекламу и прогноз погоды.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет всем, кто с нами на Mix FM. Проводите выходные ярко, чтобы было чем поделиться с коллегами в понедельник. Музыка на 102.7 вполне подходит для веселого времяпрепровождения. Сейчас реклама и прогноз погоды. И сразу после Gayle, Just Kidding, Dirty Radio, а также Zayn.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 19.

0: 20 градусов тепла. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер юго-западный, умеренный до сильного.
1: Реклама спонсора.
2: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
3: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс-ФМ.
4: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
5: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Микс-ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Don't put your blame on me.
1: Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

0: Делайте громче, поехали вперед. Выходные продолжаются. Лучшая музыка звучит из приемников Bruno Mars Want. Я также Габи уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM.

0: Небольшая реклама и прогноз погоды на Mix FM прямо сейчас, сразу после новой музыкальный блок. Делайте громче, поехали дальше.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Реклама на Mix FM.
2: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
3: В монолит Дальний Восток взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
4: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 513608.
5: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

3 часа дня в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Суббота продолжается, Микс ФМ рядышком, спешить некуда, отдыхаем. Можно спокойно потянуться, улыбнуться, собраться с мыслями и продолжить слушать свою любимую музыку. Но Кирилл, Five Seconds of Summer и Offenbach уже на очереди.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер юго-западный умеренный до сильного.

0: Реклама на Микс FM.
1: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс.ФМ. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
3: Скидка от суммы покупки. Получи выгоду до 15% на любую мягкую и корпусную мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Реклама на Микс FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама в продолжении часа и сразу после новый музыкальный блок София Скотт, Effective Radio, а также DJ Smash уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: Она за микс. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
3: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
4: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
1: Микс работа.
5: Филиал «Хабаровские электрические сети» требуются работники. Фельдшер, электромонтеры, водители, машинисты спецтехники, мастера, диспетчер района сетей, инженер-энергетик. Достойная заработная плата. Гарантии по Трудовому кодексу и коллективному договору. Льготы молодым специалистам. Телефон 4212-59-99-58. 59-99-58.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет вам, дорогие друзья, вы на волне Микс ФМ, и здесь только лучшая музыка. Делаем так, чтобы ваш выходной день проходил легко и непринужденно. Сейчас немного рекламы и прогноза погоды, и сразу после новый музыкальный блок.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер юго-западный, умеренный до сильного.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
6: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

4 часа дня в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Доброго дня всем, дорогие друзья. Продолжаем эту субботу под лучшую музыку Микс ФМ. Скорее делайте приемник громче после рекламы и прогноза погоды. Сам People, Чарльз Гамильтон, Рита Ора, а также Cheat Codes.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер юго-западный умеренный до сильного.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
7: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
8: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама на Микс ФМ.
9: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Небольшая реклама далее. И продолжаем субботу вместе с лучшими музыкальными артистами современности. Даниэль Поттер, также Феликс Ян, группа Maroon 5 и Кристина Агилера уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Это Микс ФМ. Попутно с вами Настя Абрамова. Проводим день рука об руку. Лично я рада такому сотрудничеству. В том же ритме продолжаем после рекламы и прогноза погоды новый музыкальный марафон.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер юго-западный умеренный до сильного.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс ФМ.
4: В монолит Дальний Восток взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
6: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
1: Реклама на Микс ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Добрый вечер, дорогие друзья. Движемся вперед вместе со 102.7 FM. Сейчас небольшая реклама и прогноз погоды. Сразу после Vintage Culture, Биби Рекса и Майли Сайрус.
1: Погода на Микс FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер юго-западный, умеренный до сильного.
2: Реклама на Микс-ФМ.
3: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс-ФМ. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
5: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: делайте громче, оставайтесь на Mix FM, пусть ваш суббот проходит в прекрасном настроении. Под лучшую музыку после рекламы с SB Gemini, также Chocolate Puma и Banderas.
1: Реклама на Mix FM.
2: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗУИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит Дальний Восток». Хабаровск, проспект 60-летия октября 12А, телефон 513608.
6: Гибкость против силы. Выдержка против ярости.

0: вечер. Подобрался незаметно. 17.50 на стадийных. Мы продолжаем движение вперед под лучшую музыку. А прямо сейчас реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер юго-западный умеренный до сильного.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Микс «Экзотика». Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс «Экзотика». Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
7: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
8: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
1: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер юго-западный умеренный до сильного.
0: Реклама спонсора.
3: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше

0: свой дом на вес гараж.
1: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск. Проспект 60-летия Октября 12А. Телефон 513608.
2: Реклама на Микс FM.
3: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
7: Аудитория 12+.
2: Реклама на Микс FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Скидка от суммы покупки. Получи выгоду до 15% на любую мягкую и корпусную мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
2: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
3: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит Дальний Восток». Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 513608.
4: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
0: Реклама

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер юго-западный умеренный до сильного.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Old School на Микс.ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс.ФМ.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
6: МЧС России напоминает: не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
0: Реклама на Микс.ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Семь часов вечера в Хабаровске. Микс ФМ. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM 102.7.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер юго-западный умеренный до сильного.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
3: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Микс.ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс ФМ.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс ФМ. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 4212.
3: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
4: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
0: Микс работа.
5: Филиал «Хабаровские электрические сети» требуются работники. Фельдшер, электромонтеры, водители, машинисты спецтехники, мастера, диспетчер района сетей, инженер-энергетик. Достойная заработная плата. Гарантии по Трудовому кодексу и коллективному договору. Льготы молодым специалистам. Телефон 4212-59-99-58. 59-99-58.
0: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер юго-западный умеренный до сильного.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс.ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Микс.ФМ.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
6: Аудитория 12+.
7: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс.ФМ.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

8 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Реклама на Микс FM. Another Mix. Другая музыка на Микс FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Микс FM.
1: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
3: Компания «Топол Эко» предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
0: Реклама на Микс FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Mix FM.
1: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
2: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
3: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы, объединяем континенты, миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

9 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Реклама на Mix FM.
1: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
2: А что если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум Арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
1: Микс работа.
4: Филиал «Хабаровские электрические сети» требуются работники. Фельдшер, электромонтеры, водители, машинисты спецтехники, мастера, диспетчер района сетей, инженер-энергетик. Достойная заработная плата. Гарантии по трудовому кодексу и коллективному договору. Льготы молодым специалистам. Телефон 4212-59-99-58. 59-99-58.
0: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Another Mix. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
3: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Mix FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

10 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

11 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час ночи в Хабаровске.

Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучшее. Слушайте лучшее.

102.7. Mr. Worldwide.

Mix FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards. Why wait to say, at least I did it my way.

6 часов утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: 7 часов утра в Хабаровске.
0: Микс ФМ. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер юго-западный умеренный до сильного.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
3: Аудитория 12+.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс.ФМ.
0: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
0: Реклама на Микс FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс-ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер юго-западный умеренный до сильного.
0: Реклама на Микс-ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов.

0: для встречи. Торро Гриль, Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
1: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
2: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
3: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

8 часов утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ. Спонсор выпуска.
1: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер юго-западный умеренный до сильного.
0: Реклама спонсора.
3: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
4: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
0: Реклама на Микс.ФМ.
5: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
6: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
0: Реклама на Микс.ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
3: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
4: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер юго-западный умеренный до сильного.
1: Реклама на Микс-ФМ.
2: Микс «Экзотика». Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс «Экзотика». Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
3: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер юго-западный умеренный до сильного.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Old School на Микс.ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс.ФМ.
3: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
4: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс.ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс-ФМ.
1: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
3: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
0: Реклама на Микс-ФМ.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер юго-западный умеренный до сильного.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Она за Микс. Другая музыка на Микс.ФМ. Вы редко слышите эту музыку на радио. Возможно, вы ее даже не знаете. Но она обязательно вам понравится. Сегодня в 8 вечера. Другая музыка на Микс.ФМ.
3: Аудитория 12+.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
6: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем.

На ОТР. Девятая кнопка. Губерния. Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет. Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.